Я ворветта ваетува, марата виолитам, я ядко озансен, малат перхе юлан, я мото куван сатунаисен. Сетесите кескусте, ет велволлисуден тунтеста, санот кайки мита имене. Tulisi tehdä